0: 2, 3, 4.
1: августа по области в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Программу представляет культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги.
1: Культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской железной дороги объявляет набор детей от 5 лет и взрослых в творческие коллективы и студии, танцы, вокал и многое другое. Станьте частью нашего творческого сообщества. Телефон 95 29 58.
2: Категория программы 12+.
3: Свежее решение.
4: Всем привет, с вами Константин Комко. «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова по книге Сергея Лукьяненко в свое время стал самым кассовым фильмом в истории России. На производство спецэффектов для картины было потрачено 200 тысяч долларов. В США, кстати, они бы стоили около 5 миллионов, а на рекламную кампанию около миллиона долларов. В ходе производства фильма было снято более 120 часов и смонтировано 30 разных вариантов картины. Главной музыкальной композицией стала песня группы «Ума Турман». В ней прямым текстом рассказывался весь сюжет фильма, а в конце делался прямой намек на продолжение. Так что если вы и не видели сам фильм, то можете просто послушать песню.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: 28 августа по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Программу представляет кондитерская «Сласторья».
1: Кондитерская «Сласторья». Изысканные кондитерские изделия в наличии и под заказ. Любых размеров, любой сложности, любого дизайна. Только натуральные ингредиенты. Всегда в ассортименте вкусные свежие десерты и ароматный кофе. Скидка именинникам 20%. Гомель, улица 50 лет, БССР, дом 7 и Советская, 2. Кондитерская «Сласторья». Это любовь в каждом кусочке. Наш инстаграм «Сласторья.бай».
2: Категория программы 16+.
3: Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
4: Техно-джунгли.
5: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Когда уборка становится приключением, бытовая техника играет по правилам геймдизайна. Компания Joel Diaz из Китая представила пылесос Kart, устройство, которое стирает грань между игрушкой и полезным прибором. Представьте, вы не возите щетку по полу, а едете на уборку, как в гоночном заезде. И это не шутка. Что делает этот болид таким необычным? Во-первых, формат. Это электрокарт, на котором нужно ездить верхом. Во-вторых, внутри спрятаны полезные технологии – рабочая турбощетка и пылесборник. Инженеры буквально засунули бытовую функцию в игровую оболочку. Конструкция выдерживает даже 40-летнего ребенка. То есть взрослый тоже может сесть и прокатиться, собирая пыль по дороге. Производитель уверяет, что устройство рассчитано на легкую очистку, чтобы собрать крошки, шерсть и мелкий мусор. Но главная цель здесь другая – превратить рутину в развлечение. Особенно для детей. Ведь если уборка – это гонка, то не хочу быстро меняется на «можно я сделаю еще один круг».
4: Техно-джунгли.
5: За полезность отвечает простая, но эффективная схема. Пока вы управляете картом, щетка вращается и затягивает пыль в контейнер. Никаких сложных настроек, только руль, педали и ощущение, что вы не убираетесь, а участвуете в мини-чемпионате по чистоте. Цена такого технологического развлечения – 16 тысяч рублей. Не самый бюджетный вариант для игрушки, но подумайте, сколько нервов и уговоров можно сэкономить, если ребенок сам захочет помочь с уборкой. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
4: Техно-джунгли.
6: Музыка твоя.

0: Реклама на радио. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление 11.9.2006. Подробности 7 карат. Приколай и по телефону плюс 8-529-679-778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Доброе утро. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Во время беседы глава государства озвучил одно из требований к руководителям частных компаний. Полученные деньги должны не уйти за рубеж, а остаться в пределах страны. Дыни с превышением содержания нитратов изъяли из торговли на Гомельщине. Госнадзор Речицкого района выявил партию продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по физико-химическому показателю безопасности. Аналогичные товары выявили на прилавках и представители Госнадзора Жлобинского района. В областном центре гигиены и эпидемиологии заверили, что приняты меры по недопущению обращения несоответствующей продукции. В Беларуси расписание автобусов и троллейбусов начнет составлять нейросеть. Искусственный интеллект будет подбирать оптимальные интервалы, чтобы пассажиры меньше ждали на остановках, а лишние машины не выпускались на линии. Особенно полезной система может оказаться при чрезвычайных ситуациях, когда маршруты и графики приходится быстро перестраивать. Но диспетчеров нейросеть не заменит. Она предложит лучший вариант, а окончательное решение останется за человеком. С 25 августа по 5 сентября все водители автомобилей даже в дневное время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Традиционная акция ГАИ «Внимание детям» проводится в преддверии нового учебного года. Школьники возвращаются с летних каникул, поэтому мера направлена на повышение безопасности несовершеннолетних на дорогах. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу.

0: вспоминаешь предыдущие.
1: Вот если ты мне сегодня вечером или в понедельник, дай бог, начнешь рассказывать, как у тебя сложное было собрание родительское сегодня, я тебе это припомню.
0: Ни в жизни не расскажу. Я, между прочим, очень счастлива. У моих детей замечательные, классные руководители. Я считаю, что им очень повезло. Просто вообще невероятно. У меня же, я говорила, что я первоклассная мама в этом году буду, да?
1: Так сказать любой родитель.
0: Что, что он первоклассный?
1: Нет, что
0: нет, это только
1: с классным руководителем тебе повезло.
0: Да.
1: Вот. Это
0: но
1: факт.
0: Я просто в восторге. Почему? Потому что мой младший ребенок попал к тому же классному руководителю, у которого училась старшая моя. И это просто прекрасно. Это уже семейный учитель. Ты понимаешь, это преемственность поколений.
1: Ну, не знаю, не знаю. Будет звучать фраза. А вот твоя сестра была лучше, чем ты. И все.
0: Там не будет звучать, поверь мне. Там будет, боже мой, да это же совершенное чудо, другой ребенок. Как так бывает?
1: Я передам твоему среднему ребенку, что ты о ней думаешь.
0: Почему я о ней думаю? Это уже практика.
1: Вот такие практики.
0: Она просто вся в мать, понимаешь?
1: Да. Обязательно.
0: Ладно, подожди, давай озвучим, что ждет вас с нами в ближайший час. Это, естественно, завтрачек будет очень прекрасный.
1: Куда же без него?
0: Да, Артем сам готовил, сам подготовил, представляете?
1: Да, тебя сюрприз ждет сегодня.
0: О, боже, это меня пугает.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Подайте. Кушать.
2: Легко. Знаешь, я спросил у искусственного интеллекта. Классические блюда у людей с фамилией Смирнов или Смирнова.
1: О, так, ну-ка, что у нас?
2: Смирнов является самой распространенной фамилией в России.
1: Да.
2: Поэтому считается классическими блюдами. Это традиционные шедевры классической русской кухни.
1: Это борщ?
2: Присутствует, так.
1: Вот пока моя семья соответствует.
2: Солянка сборная мясная.
1: Угу.
2: Щи из квашеной капусты.
1: Да, можно уже как-то супную историю закончить.
2: И уха.
1: Угу. То есть 4 супа.
2: 4 супа. Хорошее блюдо. 4 супа. Гарсон, 4 супа. Блюдо и выпечка. Ну, тут вообще все вот просто все очевиднейше. Пельмени.
1: Да.
2: Блины с начинками.
1: Особенно с красной икрой мы уважаем, да.
2: И сметаной. Пробовала сочетание?
1: Нет, я не хочу. Да, неси с красной икрой, сметану можешь
2: смело,
1: оставить
2: я
1: себе.
2: Я тебе смело могу сказать, что это
1: сметану
2: одно из самых
1: к пельменям,
2: вкусных.
1: А вот красную икру к блинам. Еще можно шоколадные пасты.
2: Пойдет. Так, запеченная или жареная рыба. Угу. Вот караси в сметане. Популярное блюдо считается для вас.
1: Нет.
2: Пироги и кулебяка. Каши.
1: Что такое кулебяка?
2: Кулебяка – это пирог такой запеченный. Он слеплен сверху, естественно.
1: Спасибо. Пирог запеченный. А я-то думаю, все пироги, наверное, же не пекутся.
2: Женщина, не понимаешь, что в кулебяках. И
1: это
2: каша.
1: Факт.
2: Гребневая или пшенитная. Вот такая.
1: Травка.
2: Да. Ну и напитки. Квас, морс, кисель. Так что все для тебя.
1: Десерт где для меня?
2: А вот искусственный интеллект десерт тебе не подобрал.
1: Какой коварный. Вот где восстание машин началось. С отсутствия десерта.
2: Получается, десерт вам нельзя.
1: Не положено.
2: Не положено.
1: И не покладено.
2: Не покладено.
1: А что ж ты будешь делать?
2: Вот я не знаю, что делать. Но факт есть факт. Получается, нельзя.
1: То есть, в следующий раз ты будешь смотреть, что едят Аникины?
2: Я об этом думаю.
1: Давай, давай.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Enduro. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Love you, baby.
1: Ну что, послушали мы зажигательный трек от Крис Кросс, Амстердам. Понравилось тебе?
2: Неплохо.
1: Я думала, ты в пляс должен был пойти, а нет, сидит, как обычно. Не готов.
2: Я и пляс.
1: Ага. Ничего страшного, мы будем работать над этим. Ну ладно, про следующий трек давай расскажу тебе. Джейк Ширс у нас будет. Devil Come Down. The Dance Flow, между прочим. Да. Дальше там есть продолжение. Это трек 23-го года. И он создан, ну, часто бывает, вместе с американской певицей и кабаре-артисткой Эмбер Мартин. Что касается самого Джейка Ширса, он воспитывался в очень интересной семье. В общем, детство у него было нелегкое, потому что в школе он подвергался буллингу, некоторому издевательству со стороны сверстников, но потом поступил в колледж и даже, кстати, в новую школу изучал литературное творчество. Поэтому песни у него, конечно, очень получаются интересные. Вот если говорить про эту песню, то, значит, она... Главная идея, точнее, это чистый эскапизм. Музыка рассказывает о том, как человек готов отдать душу за возможность раствориться в танце и забыть обо всех бедах. А вот а ты плясать не хочешь.
2: Я такой, я буду слушать с краешку.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: А сегодня-то какая красивая погода. Посмотри, солнышко.
3: Погода шикарная, но так было не всегда. И самая низкая температура в Гомеле 28 августа была в 1984 году. Было плюс...
2: 3.
3: 1.
2: О, кошмар, да. Какой. Это ж прям почти зима. И это-то август. Нет, мы на такое не согласны. Сегодня у нас куда приятнее. По области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем от плюс 21 до плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А сейчас минутка полезной информации. Ладно, почти две минутки.
2: Полезной информации ты будешь рассказывать, где в аптеках отзекламировать 5 рублей? Меня заживало. 5 рублей или что?
1: Это что за полезная информация у тебя такая?
2: Я не знаю, что же за полезная информация.
1: Откуда? Я вообще-то, не только я, ты тоже будешь рассказывать людям, где нужно аккуратнее ездить, а куда лучше вообще не соваться. Например?
2: Не в авто.
1: Да, например. В смысле, ни за что? Ни за что не соваться или ни за что не будешь?
2: Ни за что не буду. Не заставишь ты меня.
1: Ну, ладно, тогда я все сама расскажу.
2: Ну, попробуй, давай, попробуй.
1: Фрунзе, Барыкина, интернациональное пересечение. Не рекомендую, от самой пролетарской. Там все грустно стоит. Никак не странно. Богдана Хмельницкого на 5-й с пересечения с улицей 60 лет СССР. Там тоже.
2: Давненько там, говоря, да, ничего, кстати, не было.
1: Да, кстати, да. Вот, ага, не будешь.
2: Дальше, если посмотреть на кольцо, соответственно, Богдана Хмельницкого и проспекта Октября, и немного на торговом оборудовании. Дальше, если идем, тоже все Богдана Хмельницкого. Неспешно, но двигается, и аж до Никольского переезда там, как всегда, постоянно в светофоре придется.
1: От Жукова на проспекте Речицком в сторону торгового кольца тоже мы такого не видали давно. Еще при повороте с Волгоградской на проспект Речицкий тоже у нас сияет предупреждающим красным.
2: Да, есть такое.
1: Студенческая улица вся с поворотом на Октябрь и оттуда с братьев Лизюковых тоже намекает, что лучше туда не соваться. Не знаю, летайте, что ли.
2: Ну, а в остальном все с большего...
1: Прекрасная маркиза, подожди. Да. А как же Владимирова Бочкина?
2: Там тоже все нормально. Вопрос...
1: Там, как обычно, Никольский переезд. Ты посмотри, он же вообще Хатаевича.
2: Там нормально все.
1: Где нормально? Даже знаешь, где я нашла пробку? Я еще вот такого ни разу не видела. Признаюсь тебе честно. Ефремова с... вот там...
2: Но.
1: С улицы народного ополчения.
2: Молодец,
1: вот.
2: Справилась, неплохо, молодец. Ну, друзья, сегодня пятница, будьте, пожалуйста, аккуратны, чтобы нигде выходные не задержаться.

0: У нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.
4: Лучшее не краины.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, прям, слушай, по спорту очень много чего интересного. Давай разбираться, что же было вчера. Во-первых, Минская «Динамо» добила, так и «Акбарса» добыла первую победу. 2-1, мы молодцы, красавчики. Это прям вот было вкусно. Даже спорить не буду, это было замечательно. Правда, за «Акбар» сыграл Андрей Стась, который как раз-таки и сменил сейчас вот.
4: Ага.
3: Минская «Динамо» за «Акбарс», но вот...
4: Да вот, мстя, карма.
3: Не отличился, да, мы молодцы, мы победили. Это было неплохо. Дальше. Три представителя Беларуси вышли в финалы чемпионата мира по современному пятиборью среди юниоров не старше 19 лет, который проходит в Испании.
4: Хорошо.
3: Отлично, у нас финалы, мы молодцы, это прям... Вот знаешь, когда Беларусь уходит в финал, осталось только их выигрывать.
4: Да.
3: Это прям вот замечательно. Ну и как же мы можем обойтись без Байдара Коканоэ?
4: Никак не можем.
3: Смотри, вчера был второй день чемпионата мира, да, в Познане. 6 финалов нас ожидает. Сразу 6. Это, ну, просто, ребята, давайте...
4: Но мы просто заняли все, что...
3: Делаем 6 из 6, и вообще все будет прекрасно. У нас Иван Потапенко на дистанции 1000 метров. Андрей Жлобов 200 метров. Владислав Пелешко и Данила Верещака 500 метров. Ангелина Бардановская и Инна Неделькина 500 метров. А также байдарочницы Алина Свита, Владислава Скриганова, Инны Савчук и Надежда Кушнер 500 метров. Вот просто все.
4: Золотой состав практически.
3: Да.
4: Будущий.
3: Вот. Mm-hmm. По факту мы хотим все финалы, друзья. Ну и для любителей футбола тоже немножко есть новости. Вчера прошла жеребьевка Лиги Чемпионов. Есть что посмотреть. И вот если смотреть на тех, кто были в финале, а это ПСЖ и Арсенал, то ПСЖ сыграет Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован и Комо. А Арсеналу достались Реал Мадрид, Бавария, Боруссия, Дортмунд, Бетис, Лиль, Наполи, Сабах и Славия. Ну а все другие результаты, я думаю, можно найти в интернете с легкостью вам.

0: Реклама на радио.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Музыка твоей страны.

0: стимуляторы. С нами утро особенное.
1: Первый час нашего особенного утра уже практически за плечами.
2: Ты угрожаешь мне чем-то?
1: В смысле, я тебе угрожаю? Я тебя радую.
2: Оу, даже так?
1: Да, мог бы обрадоваться, между прочим, раз уж я тебя радую.
2: Спасибо тебе, добрый человек. Она меня радует.
1: Да, стараюсь изо всех сил. Нет, ну ты просто оцени, мы уже и позавтракали, и про погоду рассказали. Вздрогнули от холода.
2: Спать пора.
1: От холодов, подожди, от холода. От холода, вот, точно.
2: Филолог наконец-таки сумел подобрать правильное слово.
1: Ну, я сначала думала, что холода надо сказать во множественном числе, потом поняла, что все-таки...
2: Но это же не зима.
1: Да. Зима холода, а вот сейчас у нас один, он холод был.
2: Вот,
1: воспоминания.
2: Разобрались, молодец, с множественным числом. Отлично.
1: Вот как этот человек, который вчера всем рассказывал, что он любит черчение, сегодня меня пинает словами.
2: Назови мне хотя бы одну причину, почему я не должен этого делать.
1: Потому что ты добрый и хороший.
2: Что?
1: Да.
2: Ну, верь в это. Пусть это будет так, именно так.
1: Слушай, весь город, вся область верит, а я почему не должна?
2: Ну, потому что... Потому что, я не знаю, тут это важно.
1: Загнали в психологический тупик мы Артема Аникина.
2: Зачем? За что? Why?
1: Нет, ну у меня есть множество вариантов, но я их озвучивать в эфире не буду. Я культурная.
2: Кто ты?
1: Культурная. Я. Если ты вдруг не заметил, я тебе расскажу об этом.
2: Культурно. Она культурная, оказывается.
1: Да, в общем, друзья, в следующем часе мы вам расскажем про праздник и посмотрим, что же можно будет отпраздновать. Послушаем с вами прекрасную музыку. Ну и, конечно, продолжим вас будить, чтобы ваш день начинался классно, весело, просто замечательно. Ну и песню Леди Гаги про танцы вам тоже дадим послушать.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Доброе утро. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Глава государства обратил внимание, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти.
4: Самое главное, вы мне предлагаете подписать указ, поможет ли он переломить негативную тенденцию с подобными вещами в целом по стране, не только в Витебской области. Сразу хочу предостерегать, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, как бы ни странно, в диктатуре это не прозвучало, а главное – это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Ну и обязанности не забывать человека, что он должен приходить, пахать, пахать и пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия там и других вопросов. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения ни Басков, ни Машенский не должны там назначать. Да, они вносят вам предложения, они управляют, собственниками станут. Но железобетонно ваши вопросы, я думаю, Дмитрий Николаевич, каждый предрайисполкома знает,
5: что назначение это ему дают.
4: Да, чтобы он четко, ну это ты ему сказал. Если это нормативно не урегулировано, вот такой указ надо внести.
5: Урегулировано?
4: Ну, урегулировано, отлично. Чтобы председатели райисполкома, облисполкома железобетонно понимали свои права, обязанности, и чтобы они могли спросить. Не спросят, спросим с них.
3: Более 300 школ Беларуси с нового учебного года начинают работать в системе «Электронная школа». Ученики в одно нажатие будут иметь доступ к расписанию, домашнему заданию и оценкам. Родители смогут следить за успеваемостью и посещаемостью онлайн. Учителям выставлять отметки, фиксировать пропуски и темы уроков. А с 11 августа для участников проекта уже доступны вебинары и техподдержка. 6 городов примут марафон «17 граней единства» в ближайшие 2 субботы. В Гомельской области праздник развернется в городском сквере в Ельске 29 августа. В программе квест-игра «Грани единства», интерактивная зона «Семья-фест», концерт, флешмобы, розыгрыши призов и мастер-классы. Также будут работать информационные стойки общественных инициатив, фудкорт и площадки выездной торговли. И к новостям партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зиком большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
6: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8.08, успела буквально за 5 секунд до конца.
5: Молодец, я оценил. Вот такая у нас торопыга. Анна Смирнова, но сегодня молодец.
4: Я не торопыга, я просто немножечко пунктуальной стала.
5: Господи, что случилось? Что произошло в твоей жизни такого, что ты стала пунктуальной?
4: Нет, я просто решила поймать вот эти самые заветные волшебные цифры. Знаешь, вот это стремление человечества поразительное, гоняться за красивыми числами, датами. Вот, например, этим летом 26.06.2026 прям имело небывалый ажиотаж.
5: А что в нем такого?
4: Ну, красиво, зеркально говорят. Наверное, это, знаешь, все связано с тем, что многие люди, как и я, очень плохо запоминают числа. И вот когда число такое, оно простое, чем больше в нем цифр, там всякие красивые номера телефонов любят, номера для машины. Вот 4-7, классный же номер для машины.
5: Нет.
4: Почему?
5: Потому что.
4: Хорошо, какой бы ты себе выбрал номер для машины?
5: 1, 2, 3, 4.
4: Это пароль на телефоне у тебя такой же,
5: не,
4: да?
5: Не-не-не, у меня там более сложный.
4: Да, я знаю твой пароль на телефоне. Так себе сложности. Вот. Ну, в общем, я про то, что для свадьбы, почему выбирать такие даты, легче запомнить. Наверное, вот, знаешь, вот эти все мужчины, которые, когда же дата у нас свадьбы? Такие, точно!
5: А зачем мужчинам знать дату свадьбы?
4: В смысле, зачем?
5: Зачем?
4: Вот сейчас твоя жена, наверное, слушает и плачет.
5: Просто, нет, объясни мне, why?
4: Because? Чтобы поздравлять. Это же прекраснейшие события в твоей жизни. И посмей мне только сейчас хоть что-то возразить.
5: А, нет, ты вот. Права.
4: Вот, видите? Сейчас я уберу палку от тебя, да?
5: Горящую причем.
4: Ну, на самом деле, ведь, согласись, это очень красиво, когда вот числа вот так вот сочетаются. Есть в этом какая-то магия?
5: Нет.
4: Да что ж ты злобный-то такой?
5: Я не хочу с тобой сегодня соглашаться только поэтому. Вот просто у меня такое сегодня настроение.
4: Ну, зато мы настоящие, как и поет Мэри Гоу.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход – ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: У нас срочная важная новость, господа, просыпаются также праздники.
2: О, так. Ничего себе, а где же вот это классическое? Я тут уже испугалась, думаю, что произошло, что случилось? Видимо, что-то случилось.
1: Вот, праздники просыпаются.
2: Ну ладно, сейчас я тебе... Кстати, праздник сегодня, ну, в первую очередь нужно сказать, праздник Успения Пресвятой Богородицы.
1: Как скажете.
2: На самом деле, ну смотри, ты вот про просыпается, а я тебе про усыпается. Успение,
1: я вот
2: да.
1: про это же, я про это же.
2: Ну, каламбурочную прикроет, наверное, такую мою. Вот, на самом деле, всех православных, всех верующих мы поздравляем с этим праздником. Замечательный да. праздник. Ну, а теперь к более простым. День второй половинки.
1: О, хороший праздник.
2: В каком это смысле меня интересует? Второй половинки арбуза, второй половинки лимона или это что-то романтичное?
1: Это что-то романтичное.
2: Ну ладно, поверим. День столяра и плотника. Есть ли у тебя знакомый плотник?
1: Меня а вот у меня есть. Мастер на все руки.
2: Ничего
1: вот
2: себе.
1: Вот прям он может сделать все.
2: Ну, в общем, поздравь его. День военного медика. Если кто-то имеет отношение к этому, поздравляем. Ну, это мой почти праздник. Я чуть-чуть еще до него дойду. День пышных дам.
1: Пышных?
2: Дам.
1: В тебе из пышных дам только пышки.
2: Бывают иногда, да. Да, дайте больше, и я прям дойду до этого праздника. Ну, наверное, кому-то... Вот моей дочке точно можно праздновать этот праздник. День надутых губ.
1: А почему?
2: Это значит, ты когда вот так вот... Да, вот так. Ну, я так подозреваю. Если я не права, пожалуйста, поправьте меня.
1: Так.
2: День гоняйте мышкой вокруг значков.
1: О, это когда делать совсем нечего или когда ждешь загрузки чего-нибудь. Вот этим прям рекомендовано заниматься.
2: Международный день публичного чтения комиксов. У тебя есть комиксы?
1: Да, конечно.
2: Неси, будем читать.
1: Нет. Извините, это все коллекцион. Нет. Отказать.
2: Ты еще скажи, это личное.
1: Да.
2: Ты этим только промышляешь в отдельных да. углах.
1: Да, да, еще раз да.
2: Вот и как с ним жить? Ни праздника никакого не отпраздновать, ни комиксы почитать.

0: Твоя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
6: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
7: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Джой у нас тут только что играла, такая заводная песня. Да, Артем Аникин по-прежнему не приплясывает. Ребята, я не знаю, что с этим делать.
1: А что ты хочешь от меня? Скажи мне, пожалуйста, почему
0: ты должен... взбодриться.
1: Кому я что должен?
0: Подожди, ты утро-стимулятор.
1: Это да.
0: Вот все, бодрись.
1: А, ладно. Так это работает?
0: Да, именно так. Я тебе сейчас про следующую песню хочу рассказать. Во-первых, исполнитель, у них очень интересно пишется название группы, Т, потом 100 циферками, Стерон. Вот мы как раз с тобой про магию цифр говорили, видимо, ребята тоже вот решили воспользоваться.
1: Тестостерон, красиво.
0: Да, Тестостерон. Это российская музыкальная группа, основанная, внимание, братьями Андреем и Валерий Бербичадзе.
1: Сильно.
0: Ну, так. Вот так проще же Тестостерон, чем Бербичадзе.
1: Логично.
0: Да. Ну, в общем, они родились в Алма-Ате, потом переехали в Калининград, потом в Москву и, собственно говоря, с детства увлекались музыкой, писали песни, и вот много у них различных хитов, которые крутятся у нас на радио, которые вы знаете. Но конкретно сейчас будет песня, которая называется «Малыш». Ну, слышал ты такое?
1: Нет, вот а что там такого?
0: Она о переживаниях из-за расставания, одиночества и попытки утешить любимого человека. Герой как будто обращается к плачущей и не спящей по ночам девушке, которая осталась одна в тишине пустого дома.
1: Давай слушать.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Померзли мы уже в первом часу, давай теперь погреемся.
3: Вот начинается. Смотри, если посмотреть на карту погоды, то самая высокая температура в Гомеле 28 августа была в 2023 году. Плюс 35.
2: Ой, чуть не очень-то высокая. Ладно, ну, конец августа, может быть. Сегодня у нас по области и в Гомеле обещают переменную облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4,9 метра в секунду, то есть небольшой. Температура воздуха днем от плюс 21 до плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет».
6: Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
6: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
6: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Хочешь, не хочешь, ты помнишь выпускной. Мне нравится. Мне нравится эта песня, вот у Мэри Крамбери.
2: А ты помнишь выпускной вообще?
1: Конечно.
2: Что там было?
1: Ой, там много чего было интересного. И концерт, и общение разное у нас, и песни, стихи.
2: Ты сейчас описала то, что проходит у всех и каждого. Чем отличался твой выпускной?
1: Тарелочку сперли у мамы.
2: Это как так? Вы пошли после выпускного
1: домой. Кстати, не было вот кейтеринга, как сейчас, понимаешь? Все родители что-то готовили, что-то несли, общий стол такое вот все было, понимаешь? И вот не досчиталась мама моя блюда одного. Она мне до сих пор это вспоминает, уже 20 лет прошло.
2: Это ты пишешь про школьный выпускной или про университетский?
1: Про школьный, конечно.
2: Так,
1: про школьный.
2: А университетский?
1: А университетский у нас было все прилично. У нас было вручение аттестатов. Вот красиво, знаешь, когда ты идешь, ты такая себя взрослая, тебе диплом на сцене вручают, что ты теперь дипломированный специалист, а не ха-ха.
2: Я думал, ты ха-ха. Ну ладно.
1: Вот так.
2: Наверное.
1: Вот. Ты-то свои выпускные помнишь?
2: Школьный, да, концерт, выступление, диплом и домой. Я не пошел.
1: Рассвет встречать?
2: Нет, в целом даже не пошел праздновать.
1: Рассвет новой жизни? Ты
2: да,
1: не пошел.
2: Да, не моя
1: Боже
2: тема.
1: Боже мой, вот-вот где началось умирание романтики в тебе?
2: Ой-ой-ой, как громко сказано, романтики-то умирание. А университетские пришли, получили дипломы и быстренько разошлись.
1: Ну, в общем, тоже так себе.
2: Ну,
1: я, кстати,
2: есть.
1: Да, я, кстати, напомню, что у нас пост висит в телеграм-канале. Можно присоединяться к нашему обсуждению. Да, в пятницу мы вам дали чуточку больше поспать времени, чтобы не сразу пришло оповещение.
2: Ну, это пятница, это можно.
1: Ну да, последняя пятница лета.
2: Тем более можно.
1: Какие планы? На речку, на шашлыки или готовиться к школе?
2: Тебе к школе?
1: Сейчас же. У меня сегодня девичник. Я завтра иду на свадьбу.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343 343.
3: Лучшая не краины.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка археологии на радио Гомель-ФМ.
4: О, что ты накопал?
3: Не я, но тем не менее. Нет, хотелось бы, конечно, чтобы я.
4: Ну, ты давай расскажи сначала.
3: В Коломне нашли клад. И вот вы спросите, а что такого? Ну, нашли и нашли.
4: Нет, ну подожди, что значит, что такого? Нашли, это прекрасно.
3: Да, клад, скорее всего, спрятали во время эпидемии чумы, а его вообще оценочная стоимость до 500 000 000 рублей.
4: Подожди, меня пугает. Во время эпидемии чумы спрятали клад. Может, они что-то там еще нашли?
3: Нет, только клад.
4: Вирусы. То есть, смотри, а кто-то проверял? Ты, кстати, знал, вот, что вот это вот проклятие мумий египетских болезней?
3: Это там. У нас здесь в Коломне такого нет.
4: Подожди. Нет, это, кстати, есть научное обоснование. Дело не в проклятии.
3: А в чем?
4: Дело в том, что там были какие-то, в общем, бактерии, которые, когда люди находили их, они попадали к ним, и они болели, ну и потом умирали, да. А вот если найти клад, который закопали во время чумы...
3: Все в порядке будет, я уверен. Итак, смотри. В центре города нашли глиняный кувшин, который лежал в земле нетронутым 600 лет. Внутри более 2,6 тысячи серебряных... Нет, я хочу здесь точно быть. 2,6 тысячи серебряных монет 15 века. Слушай, это просто колоссальная, конечно, сумма. По версии специалистов, клад могли спрятать где-то в промежутке между 1425 и 27 годах. Это, конечно, находка находок всех. Вопрос, кому 25% будет?
4: Да не завидуй ты так уже.
3: Немножко можно.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
3: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все, ты знаешь, что делать.
3: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Бывает ли, Анна Смирнова, что у тебя день вот прямо из рук все валится?
2: Нет.
1: Вам никогда?
2: Нет.
1: Серьезно, слушай, ты везунчик в этом плане.
2: Ну, как бы, бывают, конечно, какие-то промахи и косяки, но прям, чтобы весь день такого пока не было.
1: У меня вот бывало такое, когда вот просто все из рук валится, ты не знаешь, что с этим делать. Тут просто попался мне видосик, как обычно, рилсовый, интересный. Суть там вообще в целом в чем? В Америке на авианосцы грузили ракеты. Угу. Как тебе затравка начала?
2: Ну, что они там только в этой Америке не грузят?
1: Ну, тут, кстати говоря, да, тут не поспоришь, это факт. Но грузили, и тут в какой-то момент одна из ракет по ошибке того, кто, назовем это человека-погрузчика, угу. Это же человеческий фактор.
2: Ну, грузчик важнейшая из профессий.
1: Это факт, парень настоящий, да, мы помним все.
2: Да.
1: Роняет ракету на палубу авианосца. Ступор, шок, трепет. Пару секунд. Ракета. Это видео очень интересное. Ракета просто, скажем так, запускается. И, скользя своей бронированной бахромой, улетает вдаль. Куда-то в море.
2: А, чем все дело-то закончилось? Какого континента мы лишились?
1: Нет, кстати, континента нет, но сам факт того, что в шоке были все, начиная от этого самого грузчика, заканчивая, наверное, капиталом авианосца, это точно. Что было дальше, видео умалчивает, потому что закончилось оно. Но я думаю, что вряд ли парню сказали: «Молодец, давай еще».
2: Ну, это грустная история. Я жду, что где-нибудь сейчас мы найдем новость о том, что, ага, всплыло.
1: Я думаю, просто в реку упало, в озеро куда-нибудь, и все.
2: В реку, в озеро? Авианосцы, по-твоему, по рекам и озерам?
1: В Америке, может быть, все что угодно.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Доброе утро. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Глава государства рассказал, как нерадивые аграрии отличились в армии, и намекнул, какие выводы стоит сделать из этой истории.
1: Я часто сейчас, ну может не публично, а сейчас публично, для журналистов важно, приведу пример. Некоторые так хихихаха восприняли, когда я сказал на селекторном совещании, нерадивых, алкашей и прочих, не желающих работать на земле, в уборку, на фронт, в Беларусь, в армию, в силы специальных операций, на границу, к Рубкой Пархомчику. Хренин ответственный. Что вы думаете? Я думал, там тысяча будет. Всего 527 или 500. Там
2: под 500,
1: еще
2: 500
1: человек. Они таких нашли. С вашей помощью, губернатор. Призвали. Спрашиваю у Хренина, уже дважды он мне докладывал. Как они? Говорит, Александр Ильич, нет вопросов. Я не поверил. Перепроверь. Пускай военкомы, ты сам посмотри. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр, разрешите пошить. Ну ты что, с ума сошел? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий. Я говорю, ты еще раз посмотри, ошибемся. А говорят, что армия это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Я ему говорю, всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. Ну, как мы же призывались в армию. И туда. Боевое слаживание. Все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, какие-то тактические группы. Ну, все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине. А защищать границу надо. Все подразделили и направили туда 270 или 170 человек сразу. Ну, я говорю, ты посмотри, как они. Я, говорит, посмотрел. Они, говорит, землянки вырыли лучше, чем минские квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос, так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Он говорит, я об этом и прошу. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать.
2: Могут, Александр Ильич.
1: А мы не хотим. Или не можем. Ну, вы знаете, кто не может, то не хочет. У нас есть определенные методы и рычаги, по которым губернатор пытается в Витебской области действовать. Иначе... Ну, другого пути у нас нет.
0: Накануне в хозяйстве страны «Оборона страны» Речицкого района открыли новый молочно-товарный комплекс на 1500 голов. На сельхозпредприятии установлено современное оборудование, будут созданы новые рабочие места. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольству облсполкома Анатолий Гапоник на открытии объекта отметил, что подобные молочно-товарные комплексы – это будущее. Их строительство способствует улучшению условий содержания животных, а также делает труд в сфере агропромышленного комплекса привлекательнее. В белорусских школах с 1 сентября вводятся новые правила безопасности. Главным нововведением станет выборочный досмотр личных вещей и сумок. Проверка может коснуться учеников любого возраста, родителей, а также посетителей. Напомню, что ранее для этой процедуры было необходимо присутствие законных представителей ребенка. Теперь, согласно новым правилам, досмотр можно проводить в присутствии педагога. И к новостям партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А вот и третий час начинается. Утро начинается, начинается.
5: Ты чё такая бодрая? Я пытаюсь понять всегда тебя.
4: Ну, я радуюсь утру, радуюсь новому дню.
5: И третья. Надо три причины.
4: Хорошо, и третьему часу, пожалуйста.
5: Ладно, всё, тогда принимать. Друзья, как всегда, утро-стимуляторы. Артем Аникин, Анна Смирнова. И все.
4: А еще мы напомним, что сегодня вообще-то пятница. А пятница в Беларуси — это не просто так. Почему?
5: Ну, расскажи мне.
4: Потому что кожная пятница родная свое. Вот что ты сегодня своего сделал?
5: Себя пришел на работу.
4: Себя пришел на работу. Нет, ну вполне неплохо. Но я не знаю, наверное, выпил с утра нашего белорусского молочка.
5: Не без этого.
4: Чай с молоком ты пил, я видела.
5: Со сгущенкой Рогачевской.
4: О, вот она, пошла реклама.
5: Господи, пошла, пора бы запомнить столпы, на которых я работаю.
4: Да, вот автомобили работают на бензине, да? Не знаю, дизеля на чем работают. Троллейбусы на электричестве ездят, а Артем Аникин на сгущенке.
5: Ну да.
4: Дорогой мой Карлсончик.
5: Чего ты удивляешься? Того факта я пытаюсь понять.
4: Да, кстати, еще хотела проанонсировать. У нас сегодня будет гость, между прочим, 10 минут о важном. Мы поговорим вместе с начальником отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаилом Петровичем Шалупаевым. Вот про родное, про свое, естественно, будем говорить.
5: Куда мы денемся?

0: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
2: О важном сегодня мы будем говорить с начальником отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаилом Петровичем Шалупаевым. Михаил Петрович, доброе утро!
3: Доброе утро!
4: Как настроение в пятницу? Последняя все-таки пятница у нас.
3: Как в любой другой рабочий день. Боевое.
2: Отлично. Главное, что вы готовы, я не знаю, охранять наше биоразнообразие, да? Вы же не просто так тут.
3: Ну, конечно, да. Хотя, наверное, больше мы будем сегодня не про биоразнообразие говорить, а больше хотелось бы остановиться на таком вопросе, как наведение порядка на Земле. Это чуть-чуть в другую сторону, скажем так, но тоже часть моей работы.
4: А что у нас с порядком на Земле? Как наводится? Какими силами?
3: Ну, давайте немножко сначала такого бюрократической информации расскажу. Ага. Значит, в целом, если мы говорим о наведении порядка на Земле, то это, значит, комплекс мероприятий, определенный республиканским планом по наведению порядка на Земле, который доводит показатели по различным направлениям до областей, до районов областного центра. И дальше в течение года постепенно по плану, там месяц за месяцем, эти показатели реализуются.
4: Угу. Вот. А вы контролируете?
3: Ну, мы, скажем так, контролируем. Где-то участвуем непосредственно в каких-то мероприятиях, те, которые касаются ближе к нам.
4: А, своим примером?
3: Ну, и в том числе личным участием.
2: Добрым советом.
3: Не, личным участием,
4: это...
3: да.
4: Ты смотри за инстаграмом правильных людей. Там личным примером, я видел.
2: Ладно, это аргумент. Хорошо. Что проводится в рамках всего этого?
3: Ну, значит, теперь чуть ближе, да, к конкретике. В целом, это, ну, работа, она может быть даже не всегда, скажем, заметна в том плане, что, ну, у нас в стране эта работа ведется постоянно. Сажаются деревья, благоустраиваются какие-то озелененные территории, создаются новые там спортивные площадки, ремонтируются там остановочные павильоны, куча всего. Вообще этот республиканский план подразумевает там ряд таких крупных, скажем так, направлений. Это благоустройство непосредственно населенных пунктов, то есть той среды обитания, в которой, ну, проживаем мы, как бы большинство граждан Республики Беларусь, все-таки у нас городское население, больше половины по статистике. Значит, второе направление – это благоустройство сельскохозяйственных объектов и территорий, вовлечение каких-то неиспользуемых земель, наведение порядка на объектах животноводства, на машино-тракторных парках. Точно так же проводятся работы в рамках плана по наведению порядка и на лесном фонде, и на зонах отдыха вблизи водных объектов, на местах погребения.
4: То есть везде, везде, везде, везде. Где есть человек, там должен быть порядок, правильно?
3: Совершенно верно. Вот. То есть цель создать, как бы, если мы говорим про населенный пункт, то есть обеспечить для людей комфортную, безопасную среду, в которой они находятся.
4: Ну, для себя же делаем, как говорится.
2: Все ради нас.
3: Совершенно верно.
4: Слушайте, вот вы правильно сказали, да, что работа, может, не всегда видна, но она делается, у нас чисто, вопросов нету. А, спасибо вам, говорят, за эту работу.
3: Вы знаете, да, бывает.
2: А что чаще говорят?
3: Ну, чаще, и мы, в общем, благодарны гражданам за то, что они указывают на те имеющиеся недостатки, какие-то проблемные места, в которым нужно эту работу усилить или там обратить внимание. Потому что, ну, все-таки, если мы говорим, ну, про нашу численность, она относительно небольшая. То есть по области нас менее 100 человек, именно работников вот системы Минприроды. То бишь на район приходится 2 человека.
4: То есть у вас всего 100 человек, а у нас так чисто?
3: Ну, это же не только наша заслуга. Мы больше контролируем, но тем не менее наша функция именно контрольная в основном. И мы во взаимодействии, если мы говорим про город, это с организациями жилищно-коммунального хозяйства, да, с администрациями, с горисполкомом. В единой, как бы, вот связке работаем, именно добиваемся того, чтобы это было незаметно и дальше.
4: Нет, это хорошо. А вот сразу такой вопросик. Нету недопонимания? Все в едином порыве работают же.
3: Да, вы знаете, что нет никакого недопонимания. На всех уровнях существует понятие того, что нужно эту работу проводить, и никакого, скажем так, сопротивления мы не встречаем. Единственное, что да, что все-таки ресурсы не безграничны, и поэтому, ну, она проводится постепенно по плану, и, может быть, для этого план как бы и составляется, что конкретные какие-то мероприятия, обустройство каких-то конкретных объектов, оно разбито по времени в течение года. И, допустим, что-то запланировано на март, а что-то запланировано на ноябрь. Это не значит, что этот объект как бы у нас не в сфере внимания, просто до него руки дойдут.
4: Это замечательно. Друзья, прервемся на небольшую прекрасную песню и обсудим дальше еще.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
2: Продолжаем мы говорить о важном. С начальником отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаилом Петровичем Шалупаевым. Михаил Петрович, вот вы нам уже рассказали о том, какие мероприятия проводятся, и где, и что, и как. Давайте конкретнее.
3: С удовольствием. Ну, нам вот именно как работникам экологии ближе, конечно, во многом вопросы озеленения. Чуть-чуть расскажу об этом. Значит, на этот год в Гомельской области запланировано высадить в населенных пунктах около 80 тысяч деревьев и кустарников. Вот за первое полугодие высажено уже более 40 тысяч. Из них в городе Гомеле больше 13 тысяч деревьев и кустарников.
4: Это много.
3: Высажено, да.
2: Озеленение.
3: В целом, если так уж взять шире и выйти там за пределы этого года, то за последние 5 лет в Гомельской области высажено вот таким образом в рамках этого плана более 1 000 000 объектов растительного мира.
4: Слушай, а у нас еще жалуются, что у нас все вырубают. У нас все садят, получается.
2: Вопрос, где вырубают и где садят.
4: Вырубают не заметил, садят прекрасно.
3: Вырубают, это, ну, к сожалению, это естественный процесс. Деревья имеют свой срок жизни, проходят какие-то природные негативные явления, все это возникает. Ну, это неизбежно, но все это так или иначе восполняется посадками. Вот. Второй такой момент, который, может быть, тоже не кажется сразу и важным, и нужным, но это обустройство, скажем, контейнерных площадок, установка контейнеров, обустройство контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Вот в городе Гомеле у нас за этот год, значит, установлено, отремонтировано 103 контейнерные площадки и 95 контейнерных площадок оборудовано площадка местами для сбора крупногабаритных отходов.
4: Но это тоже важно. Это ремонты, когда все делают, да, я так понимаю?
3: Совершенно верно, да. Это, конечно, вот в новостройках, вот в многоэтажной застройке это очень важно. Потому что иначе, если не будет места для размещения отходов, скажем так, узаконенного, то эти отходы так или неизбежно окажутся где-то в окружающей среде. И...
4: А нам это не надо.
3: Совершенно верно. Вот. Чуть больше конкретики, скажем, если мы хотим остановиться именно на каких-то знаковых таких событиях, которые имели место в городе Гомеле и которые связаны именно с наведением порядка на земле. Вот хотелось бы обратить, значит, к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В апреле у нас был организован такой крупный инфраструктурный проект «Сквер спасателей». Это на Речицком шоссе.
2: Видели, да.
4: Вот, бывали.
3: Да. Обустроены и деревья высажены, и обустроена вообще полностью, реконструирована эта вся территория.
4: Ну, то есть с нуля как будто бы создано там все,
3: ну,
4: с большего.
3: По большому счету, да. То есть это то, что было, и то, что стало, это две совершенно
4: красиво
3: разные...
4: Красиво получилось, спасибо.
3: Это спасибо администрации Советского района горисполкома.
2: Ну, с вашей же подачи, с вашей помощью.
3: Ну, скажем так, не без нашего участия. Потом тоже вот в Советском районе на проспекте Октября 17 открыли, это у нас такое современное пространство для активного отдыха и досуга жителей. Это тут, конечно, участвовала у нас и администрация, и ряд промышленных предприятий, и коммунальные службы, и депутаты.
4: Все.
3: Да, были созданы. Ну и помимо вот такого обустройства крупного, она хоть одна такая заметная, и 42 площадки в городе Гомеле отремонтировано. То есть, казалось бы, вот это может быть и незаметная как раз работа, но она все равно необходима, и так или иначе будет.
4: Заметно. Я как отец маленького настоящего ребенка очень сильно замечаю эти вещи.
3: Вот. Ну и вообще вот в планах у нас в этом году, значит, предложен и реализуется такой достаточно масштабный проект «Один район, одна улица». То бишь, идея в том, чтобы направить все усилия в текущем году на благоустройство конкретной улицы в каждом из административных районов города Гомеля. Значит, в Советском районе это будет улица Косарева, в Новобелецком районе улица Белецкая, в Железнодорожном Ефремова и в Центральном улица Макаенко. Значит, уже сейчас можно говорить, что в рамках проекта заканчиваются работы по устройству новых пешеходных дорожек, детских игровых площадок, зон отдыха, ну, благоустройство, озеленение, установка скамеек, малых архитектурных форм.
4: Слушайте, ну просто великолепная работа. Ну и в завершении какое-то пожелание есть для вот всех нас, жителей, что необходимо, может, там сделать в конце этого лета?
3: Ну, пожелание такое, что, ну, у нас, я думаю, что уже ни для кого не секрет, регулярно проводятся субботники различных уровней, и республиканские, и областные, и городские, и районные. Плюс мы, значит, Министерство природных ресурсов традиционно в осенний период проводит акцию «Единый день озеленения». Мы приглашаем всех и призываем, в общем-то, принимать участие активно и непосредственно в этих во всех мероприятиях. Вся информация размещается и на сайтах госорганов, и в прессе, и в социальных сетях, и нашего областного комитета природных ресурсов в том числе. Всегда рады и приветствуем участие всех в наших этих...
4: Все, спасибо вам огромное. Стали мы намного больше знать о работе вашей службы.
2: Очень приятно, что у нас в городе, и не только в городе и в области, такие мероприятия проводятся, что за нашим порядком, за благоустройством наших территорий следят. Ну, а если вы хотите узнать больше об этой работе, о том, что проводится, то сегодня можно будет посмотреть на «Беларусь-4» Гомель вечером в 18:50 выпуск телепередачи про экологию. А не просто так, правда? Я напомню, что в гостях у нас был начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Петрович Шалупаев. Михаил Петрович, благодарим вас за интересную беседу.
3: Всем спасибо, всем хорошего дня.
2: Ну а мы на музыкальную паузу.
1: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области и в Гомеле переменная облачность без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем 21-26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: нас рекламируются все.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Хорошо фильм, поговорили.
4: Фильм.
3: Давай.
4: Поговорили шикарно, вопросов не имею. Но вот тут просто 2 сентября день рождения у Сальмы Хайек. А я не хочу ждать.
3: О, вот она подростковая влюбленность где аукнулась.
4: Она была прекрасна. Она и сейчас хороша, конечно, вопросов не имею. Но вот мы задумались, а что же интересного с ней можно посоветовать? Фильмов с ней на самом деле очень много.
3: Да.
4: Но один особенно всем западает в душу.
3: Ну, как всем западает? В общем, фильм на самом деле жутковатый.
4: Да классный фильм, ты что?
3: Но
4: ты...
3: очень красивый, культовый даже. Мы, конечно, про картину Квентина Тарантино.
4: От заката до рассвета.
3: 1995-го,
4: Я просто к тому, что многие это не смотрели.
3: Кошмар, не может быть.
4: Такие тоже есть.
3: Это же фильм детства.
4: Но это нашего с тобой. Ну, моего, твоего-то юношества, это понятное дело.
3: Но, это еще детство у меня. Нечего тут примазываться. Да, 7,8 оценка на Кинопоиске.
4: Да, это божественно. 7,2 на IMDb. Кстати, в прокате фильм почти не окупился, но думаю, что за годы все-таки вышел в ноль, но на самом деле культовый. Он просто... Там и Джордж Клуни, и Квентин Тарантино, и Харви Кейтель, и Сальма Хайек, там и Дэнни Трехо, и Чичма, там все звезды того времени.
3: Да, а какой слоган-то у него, да? Ну ладно, про сюжет. Спасаясь от полиции после ограбления банка, два брата-преступника берут в заложники священника с двумя детьми и бегут в Мексику. Там они должны дождаться понедельника, а для этого всей компании нужно пережить ночь в баре дальнобойщиков, который, оказывается, не так-то прост.
4: Да, это, кажется, бар вампиров, который работает до последнего живого гостя. Ребята, если вдруг кто не смотрел «От заката до рассвета», посмотрите, а кто смотрел, обновите свои знания о фильме.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Я же обожаю что-то искать. Я обожаю что-то искать. Смотри, что мне попалось на глаза. В Великобритании решили использовать искусственный интеллект, чтобы отсеять ложные и нелепые обращения граждан в полицию по всей стране.
2: Ой-ой-ой. И что же он там наотсеивал-то?
1: Наотсеивал, я не знаю, но для чего, вообще из-за чего это было сделано. Смотри. Часто сотрудники принимают обращение в полицию, не требующие быстрого реагирования. Хотя люди, наоборот, думают, что это важно. Например, один житель позвонил в полицию, чтобы его подвезли до дома.
2: Нормально, такси.
1: Да. Другой мужчина решил обсудить цену на электроэнергию. Пожаловаться.
2: С полицией?
1: Да.
2: Ну, как будто бы, я не знаю, что должна сделать в этом случае полиция?
1: Еще один обитатель одного из городов позвонил, чтобы сообщить, что он потерял зонтик.
2: Ну, подожди, потеря?
1: Потеря.
2: А вдруг его украли?
1: Вопросов не
2: имею. А может, это был ценный зонтик? Может, он был спицей из золота?
1: Также оператору пришлось долго общаться с человеком, который решил пожаловаться на слишком долгую доставку пиццы. И пока ему везли пиццы, он занимал линию.
2: Какой человек безответственный.
1: Нормально?
2: Нет.
1: А еще один, но это, честно говоря, вообще интересно, на что он надеялся. Он позвонил в полицию, чтобы сообщить, что в баре его очень медленно обслуживают. И просил очень быстро решить этот вопрос.
2: Интересно, полиция бы доехала быстрее, чем рюмашечка до посетителя?
1: Не знаю, вопрос есть вопрос.
2: Ладно, Free to Love. Аникин, танцуй. Free to Love.

0: Реклама на радио.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что?
2: В принципе, проснулись все.
1: Все проснулись. Я в этом больше, чем уверена. До 10 часов утра почти. Ну, хватит же спать все, кто спит.
2: Нет, хочется, конечно, поспать до 11-12, но вот сейчас. Вот те, кто проснулся, вот мы закончим. И, ну, так и быть, можно еще часочек дремануть.
1: Это, наверное, уже будет дневной сон, такая сиеста.
2: Ух ты! Нет, а дневного еще до... Дневной сон — это с часу до трех.
1: Ну, Олеси Васильковой сегодня не будет, поэтому можете поспать, в принципе-то.
2: Ну, в принципе, да. А чего нет? Ну, а вот всю неделю с вами были и Артём Аникин, и Анна Смирнова, и интересные гости, и интересные темы, и вообще мы молодцы.
1: Не поспоришь, да, молодцы. И последняя пятница лета, вот так вот.
2: Вот все-таки вот дух Константина Комко, который скоро уже выходит с отпуска, витает в нашей студии.
1: Совсем-совсем скоро, да. Вот Костя выходит, а я в отпуск пойду. Ну, классно.
2: Не травите мне душу.
1: Что ты сегодня все завидуешь, да завидуешь? Что ты сегодня вообще? Пятница, завтра суббота, потом воскресенье. Ну, красота же.
2: Друзья.
1: А там уже и к Новому году готовиться можно.
2: Добрая она. Добрая она вот такая вот. Ну, а что поделать? Анна Смирнова — сама доброта по версии Анны Смирновой.
1: Подожди, это была сейчас версия Артема Аникина. Анна Смирнова честно признается во всех своих достоинствах других.
2: Да, да, да, друзья. Ну что ж, ну а вот всю неделю и сегодня 3 часа с вами были Артем Аникин, Анна Смирнова. Всем хороших выходных и услышимся на следующей неделе.
1: Пока-пока.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации.